0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новости двухколесного мира. Данные автостата за июль показали. Продажи новых мотоциклов в нашей стране выросли почти на 11%. Это не разовый всплеск. Тенденция продолжается уже полгода. Почти половину рынка держит пятерка брендов. На первом месте с отрывом Regul Moto. За ним Bosch, Moto Land, Racer и марка Rocket. Названия знакомы далеко не всем из нас. И сразу же понятно, что в основном все это производится в Китае. Но перед нами не агрегаты для доставки пиццы, а действительно полноценные мотоциклы. Например, абсолютный хит продаж – Motoland XF300. Это 300-кубовый внедорожный эндуро-байк. На нем штурмуют лесные просеки и крутые холмы. В общем, времена изменились и в мотомире. Урал, Ява, Иш – эти имена ушли в историю. Харли Дэвидсон, Хонда, Дукати – для большинства теперь недосягаемая роскошь. И если мы привыкли к названиям Хавейл и Джили, то привыкнем и к мотоциклам Regul Moto, Bosch и Motoland.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34 43 200. Радио Си.

0: Руси музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор ООО КПК «Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
2: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: станции водоподготовки. Начались восстановительные работы. Больше половины города также осталось без горячей воды. Вернуть ее обещают 20 августа. Между тем, на фоне кризиса с водой из екатеринбургских магазинов исчезли водонагреватели. Горожане, которые устали греть воду в чайниках и кастрюлях, решили обеспечить себе горячее водоснабжение самостоятельно. Люди массово скупают бойлеры, и найти их в продаже становится все сложнее, пишет газета «Ведомости». Водоканал продолжает восстановительные работы. В Екатеринбурге почти на две недели перекроют улицу Войкова от улицы Стачек до переулка Механического. Здесь будут перекладывать асфальт. Общественному транспорту это не помешает. Автомобилисты смогут объехать ремонт по близлежащим улицам Старых Большевиков, Кобозева, Стачек, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 20 августа по 1 сентября. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытий. На российских курортах постепенно начинается бархатный сезон. Это когда сильная жара отступает, а температура воды в море остается теплой для купания. Сейчас этот показатель составляет от 20 градусов в районе Калининграда до 26-27 градусов на южном берегу Крыма и в Сочи. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Росгидромета Марина Макарова. По ее словам, температура воды в Черном море снизилась за последние дни на несколько градусов, но все равно остается комфортной для купания. Назван самый популярный русский писатель в Европе. Лауреат российской премии «Читай Россию», государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг сказал, что в Германии больше всего любят Федора Достоевского. Он занимает особое место в предпочтениях читателей. Затем идут Чехов, особенно в театре, Булгаков и Толстой. Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля сообщил, что Достоевский входит в число любимых русских писателей и во Франции. Французы также любят Толстого, Гоголя, Тургенева и Пушкина. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на сегодня, воскресенье, обещают нам облачный с прояснениями день, будет небольшой дождь в течение дня в Екатеринбурге плюс 16-18. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
3: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня у нас 16 августа. Желаю всем отличного утра. В воскресенье у нас утро прохладное, плюс 11. Вот даже сегодня была впервые в этом сезоне мысль взять с собой шапку. Роман Калашников с вами. Сейчас 9:21. Дальше мы к музыке вернемся. А пока давайте узнаем, каким этот день был в истории.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 августа – день малинового варенья. Праздник появился в 2015 году по инициативе участников одного из кулинарных сообществ и возродил старинную традицию малинника – праздника, посвященного ягоде малине. Но с точки зрения ботаники, малина вовсе не ягода. Ее плод – многокостянка. Это множество крошечных сросшихся плодов с косточками. На латыни малина называется «rubus ideus» – «куст Иды», что связано с древнегреческой легендой о нимфе Иде, которая поранилась, собирая ягоды для младенца Зевса, и изначально белая малина стала красной. Интересно, что варенье из малины едва ли не полезнее свежих ягод. Содержит натуральную салициловую кислоту, основная составляющая большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств. Также в малине есть витамины С, В, Е, антиоксиданты и пектины. В российском фольклоре малиной часто называют сладкую беззаботную жизнь. А вот малина в значении воровского сообщества с ягодой никак не связана. Считается, что в криминальных кругах Одессы начала 20 века в малину превратилось еврейское слово «малон», то есть «гостиница».

0: Рядом с вами Радио Си, золотые хиты. Только что градусы на ресницах, дальше клан Карусель, Райт, отличная новинка. Но пока время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, избегайте излишнего оптимизма при построении планов на будущее. Разумнее будет, наоборот, призвать здоровый пессимизм. Тельцы. День семейных планов и работы над ошибками. Вы увидите, где просчитались и что можно улучшить. Близнецы. Ваши возможности будут ограничены. И не стоит пока идти напролом. У вас недостаточно сил. Раки. Хороший день для того, чтобы начать движение в запланированном направлении. Но полностью лучше пока не разворачиваться. Львы. События дня подтолкнут вас к определенным решениям. Это тот самый волшебный пендель, которого вы ждали. Девы, у вас пока будут связаны руки. Возможно, придется выполнять давно данные обещания или незапланированно тратить деньги. Весы. Не стоит начинать новые дела или делать что-то совершенно вам незнакомое. Попытка нового старта может вам навредить. Скорпионы. У вас не будет никакой свободы действия. Лучше сразу это принять и даже не пытаться вырваться из рутины. Стрельцы. Хорошо бы посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете. Этот день может оказаться решающим для дальнейших планов. Козероги. Хороший день для освоения новых технологий или для того, чтобы попробовать что-то, чего вы раньше не делали. Вам понравится. Водолеи. День пробных действий в интересующем вас направлении. Тест-драйв позволит вам увидеть скрытые сложности и проблемы. Рыбы. Не стоит рассчитывать на стабильность. То, что будет начато в этот день, не сможет продолжаться регулярно и по расписанию.

0: Спасибо, что это утро в воскресенье. Начинайте в компании великолепных хитов Радио Си. Дальше мы для вас приготовили трек Just Like a Pill. Послушаем Pink менее чем через минуту на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Немного душевного рока от Константина Никольского. Прошедший день только что на Радио Си. Расскажу о том, что будет у нас через 6 минут Share Belief, а пока музыка понятная без слов. Джеймс Ласт, мелодия «Одинокий пастух» на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 10.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. МИД России запросил у Вашингтона и Анкары разъяснение в связи с возможной передачей Украине крупной партии оружия американского происхождения, которое находится в распоряжении турецкой армии. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Информацию о передаче оружия обнародовал Конгресс США. По данным российского МИДа, идет речь о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. В частности, упоминаются 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 70 оперативно-тактических ракет «Атакамс» и другое оружие. Обстоятельства и условия такого масштабного трансфера крайне противоречивы, отметила Захарова. Между тем, администрация президента Турции заявила агентству РИА, что не располагает информацией по запросу Москвы о возможных планах Анкары по поставкам оружия Киеву. Президент Южной Кореи предложил КНДР переговоры о прекращении войны. Ли Джэ Мён пообещал предпринять шаги для замены нестабильной системы перемирия мирным режимом. Об этом он заявил на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны.

0: машине. Узнать, на каких АЗС есть бензин, где какие очереди, можно через сайт и приложение F-Benz, онлайн-карту «Где-Бенз», телеграм-чат «Екатеринбург», а также на форуме «Е1». В Екатеринбурге на Эльмаше почти на 2 недели перекроют улицу Войкова из-за ремонта покрытия. Проезда не будет по участку от улицы Стачек до переулка Механического. Ограничения не создадут затруднений для движения общественного транспорта. Ограничения будут действовать с 20 августа по 1 сентября. Екатеринбуржцев попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям на улице Войкова и заранее планировать свой маршрут. Студия Disney подтвердила работу над 3-й частью анимационной франшизы «Зверополис». Об этом сообщило издание «Врайте». О планах стало известно на мероприятии фан-клуба Disney D23. Представители студии указали на то, что приняли решение выпустить продолжение после огромного успеха мультфильма «Зверополис 2». Он стал самым кассовым анимационным фильмом Disney за всю историю, собрав $1,460 млн в мировом прокате. Режиссер Джаред Буш ранее рассказывал, что сюжет 3-й части «Зверополиса» будет сосредоточен на птицах, пишет «Москва-24». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на сегодня обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь в течение дня в Екатеринбурге плюс 16-18. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: Реклама.
4: Он наступает. Новый учебный год.
5: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим удобную обувь и рюкзак, а потом пойдем есть мороженое и в игровой центр.
6: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
7: Соберись в школу за один день. В сердце карнавал. Халтурина 55.
8: 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Старая добрая ламбада только что на Радио Си. Сейчас минута драйва, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новости двухколесного мира. Данные автостата за июль показали. Продажи новых мотоциклов в нашей стране выросли почти на 11%. Это не разовый всплеск. Тенденция продолжается уже полгода. Почти половину рынка держит пятерка брендов. На первом месте с отрывом Regul Moto. За ним Bosch, Motoland, Racer и марка Rocket. Названия знакомы далеко не всем из нас. И сразу же понятно, что в основном все это производится в Китае. Но перед нами не агрегаты для доставки пиццы, а действительно полноценные мотоциклы. Например, абсолютный хит продаж – Motoland XF300. Это 300-кубовый внедорожный эндуро-байк. На нем штурмуют лесные просеки и крутые холмы. В общем, времена изменились и в мотомире. Урал, Ява, Иш – эти имена ушли в историю. Харли Дэвидсон, Хонда, Дукати – для большинства теперь недосягаемая роскошь. Если мы привыкли к названиям Хавейл и Джили, то привыкнем и к мотоциклам Regul Moto, Bosch и Motoland.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше хит, который, мне кажется, вызывает такое чувство приятной ностальгии. «Молодые ветра». 7Б на Радио Си.
1: Реклама.
6: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
7: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».

0: деньги тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио «Си».

0: Тем более чуть-чуть потеплело, если это, конечно, можно назвать теплом. Плюс 14 показывает термометр. Сегодня у нас в целом довольно свежо. Максимум, что обещают, это плюс 18 в течение дня. Сейчас 10:23. К музыке мы скоро вернемся. Тедди Свимс на старте. А пока давайте узнаем, каким это день был в истории. На радио Си Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 августа 1902 года родился Юрий Рерих, выдающийся востоковед, лингвист, этнограф, специалист по культуре Тибета и монголовед, старший сын философа и художника Николая Рериха. Удивительно, но Юрий в совершенстве владел 30 европейскими и азиатскими языками и диалектами. Он получил образование в ведущих вузах мира – Лондонском университете, Гарварде и Сорбонне. Как и родители, он всю жизнь мечтал вернуться в Россию, и только ему – единственному из семьи это удалось в августе 1957-го, благодаря поддержке Хрущева. Ученый переехал из Индии в Москву, привез в СССР обширное наследие родителей, в том числе около 500 картин отца. Стал работать в Институте востоковедения, но, не прожив на родине и 3 лет, умер в 57 от инфаркта. Слухи ходили разные, даже об отравлении, а последователи учения Рерихов говорили, что Юрия, человека больших духовных способностей, срочно вызвали из нашего мира на работу в иных планах бытия. После скоропостижной смерти ученого из его квартиры многое из наследия Рерихов было утрачено, разграблено, но в России работают несколько музеев семьи, в том числе в Москве на ВДНХ и в Петербурге на Васильевском острове.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
7: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Мягкий танцевальный ритм, глубокая лирика, хай-фай. Не дано на Радио Си золотые хиты. Много интересного у нас и дальше. Например, через минуту с нами Том Уолкер. Такая с надрывом цепляющая вещь «Leave a Light On» на Радио Си. Прекрасного утра.
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

Радио Син на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Желаю отличного настроения. Дальше с нами хит начала 2000-х «Моджо Леди». Это буквально через 6 минут. Пока же тема любви из фильма «Ромео и Джульетта». Давайте послушаем инструментальную музыку на Радио Син.

0: Петербурге 11.01, это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Доброе утро. Массированную атаку дронов отражали минувшей ночью в Москве и в Подмосковье. Сбит 201 беспилотник, сообщил в своем канале в мессенджере Макс мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он заявил о том, что в результате атаки БПЛА пострадали 3 человека в районе МКАДа. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Информации о повреждениях инфраструктуры пока не поступало, пишет «Москва-24». Водопроводная и холодная вода в Екатеринбурге соответствует нормам, отчитались в водоканале по итогам исследований, проведенных на фильтровальных станциях в июле. Ежедневно отбирались более 1200 анализов по 40 параметрам. Минимальная цветность фиксировалась в Орджоникидзевском районе. В железнодорожном был отмечен минимальный показатель по алюминию. По микробиопоказателям превышений нет, сообщает Екатеринбург РФ. Напомню, из-за проливных дождей на западной фильтровальной станции вышли из строя фильтры. У части горожан пропадала холодная вода. Сейчас во многих районах нет горячей воды. Ее подачу обещают восстановить к вечеру 20 августа, напоминает «Комсомольская правда». Свердловский губернатор поздравил жителей региона с Днем воздушного флота России. Денис Паслер напомнил о том, что аэропорт

0: Коллектив объявил на концерте в Лужниках лидер Роман Белык. При этом он добавил, что группа возьмет небольшую паузу в концертной деятельности на год или два, но обязательно вернется с гастролями. Напомню, группа «Звери» была основана в 2000 году. Всего в ее дискографии 9 полноформатных альбомов, 6 мини-альбомов. Последней пластинкой стала лайв-альбом «Лужники 2024». И о спорте. Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла еще одно золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в хорватском Загребе. 26-летняя спортсменка стала лучшей в опорном прыжке. Серебро взяла представительница Германии, бронзу спортсменка из Бельгии. Ранее на турнире Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин завершится сегодня. Российские спортсменки выступают на турнире без национальной символики. Мужские соревнования пройдут с 19 по 23 августа, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Синоптики на сегодня, в воскресенье, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой, но все-таки дождь. В течение дня в Екатеринбурге плюс 16-18.
1: Реклама.

0: Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На Радио Си с нами только что Альма. «Лето сделало нам больно». «Summer really hurt us». Песня, после которой как-то волей-неволей хочется посмотреть на термометр. Если что, плюс 14. Сегодня у нас прям свежо. Максимум, что обещают, это плюс 18. Калашников с вами. Греемся в компании классной музыки. У нас Вадим Усланов. Через минуту «Ты сделана из огня».
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки. И финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. Главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОКРН 106-784-754-56-55.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио 7, меньше слов, больше музыки. С нами только что Ванатек и Энелли. На старте Cutting Crew, такая цепляющая песня I Just Died In Your Arms Tonight. А пока предлагаю узнать, каким это день был в истории, расскажет Катя Григорьева на Радио 7.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 августа – день малинового варенья. Праздник появился в 2015 году по инициативе участников одного из кулинарных сообществ и возродил старинную традицию малинника – праздника, посвященного ягоде малине. Но с точки зрения ботаники, малина вовсе не ягода. Ее плод – многокостянка. Это множество крошечных сросшихся плодов с косточками. На латыни малина называется «rubus ideus» – «куст Иды», что связано с древнегреческой легендой о нимфе Иде, которая поранилась, собирая ягоды для младенца Зевса, и изначально белая малина стала красной. Интересно, что варенье из малины едва ли не полезнее свежих ягод. Содержит натуральную салициловую кислоту, основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств. Также в малине есть витамины С, В, Е, антиоксиданты и пектины. В российском фольклоре малиной часто называют сладкую беззаботную жизнь, а вот малина в значении воровского сообщества с ягодой никак не связана. Считается, что в криминальных кругах Одессы начала 20 века в малину превратилось еврейское слово «малон», то есть «гостиница».

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Берешвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираиф». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.yatspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: классный хит, напоминающий о базовых, но очень важных вещах. Примером 30 февраля на Radio C 103.7 FM. Дальше у нас новинка «Die on this Hill». Это Сиена Спиро, а сейчас гороскоп на Radio C.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, избегайте излишнего оптимизма при построении планов на будущее. Разумнее будет, наоборот, призвать здоровый пессимизм. Тельцы, день семейных планов и работы над ошибками. Вы увидите, где просчитались и что можно улучшить. Близнецы, ваши возможности будут ограничены. И не стоит пока идти на пролом, у вас недостаточно сил. Раки, хороший день для того, чтобы начать движение в запланированном направлении. Но полностью лучше пока не разворачиваться. Львы, события дня подтолкнут вас к определенным решениям. Это тот самый волшебный пендель, которого вы ждали. Девы, у вас пока будут связаны руки. Возможно, придется выполнять давно данные обещания или незапланированно тратить деньги. Весы, не стоит начинать новые дела или делать что-то совершенно вам незнакомое. Попытка нового старта может вам навредить. Скорпионы, у вас не будет никакой свободы действия. Лучше сразу это принять и даже не пытаться вырваться из рутины. Стрельцы, хорошо бы посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете. Этот день может оказаться решающим для дальнейших планов. Козероги, хороший день для освоения новых технологий или для того, чтобы попробовать что-то, чего вы раньше не делали. Вам понравится. Водолеи. День пробных действий в интересующем вас направлении. Тест-драйв позволит вам увидеть скрытые сложности и проблемы. Рыбы. Не стоит рассчитывать на стабильность. То, что будет начато в этот день, не сможет продолжаться регулярно и по расписанию.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наши уральские глюки, ну или смысловые галлюцинации. Охотники только что на Радио Си. Кстати, напомню, 2026 у нас объявлен годом уральского рока. Дальше Naughty Boy и Сэм Смит, перед этим Roxette, How Do You Do, а начнем с Рикардо Фолли на Радио Си в золотой коллекции.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-56.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса. 8 миллиметров. Дубной Хаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур-Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Боти Бой и Сэм Смит на Радио Си в золотой коллекции часа. Дальше с нами Роберт Майлз Фейбл, а перед этим музыка, понятная без слов. Легендарный гитарист, обладатель нескольких премий Грэмми Сантана. I love you much too much на Радио Си.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
1: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
11: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
12: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
13: 18+.
14: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
15: А еще там дают подарки за покупку.
16: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
17: 103.7 FM. Радио Сити.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО КПК «Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
18: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
19: Отправляемся в морской круиз.
20: Шоу дельфинов «Морской круиз».
18: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Екатеринбурге полдень. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Новые атаки ВСУ на центры Wildberries. Пожарные сегодня тушат возгорание на объекте маркетплейса в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба компании. Как уточнили в Wildberries, эвакуация была проведена заблаговременно в соответствии с требованиями безопасности. Также компания сообщает о том, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляется на других объектах. 10 городских округов Московской области подверглись одной из самых массированных атак беспилотников. Этой ночью было ликвидировано более 200 БПЛА. Ситуация с бензином в некоторых регионах России остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются на то, что утром бензина на АЗС еще нет, а вечером нет уже. Снова появились очереди и стали расти цены. Ситуацию с топливом обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Кабмина, пишет РИА Новости. Нефтяные компании сейчас наращивают поставки в самые проблемные регионы России. При этом для уборочной компании топлива хватает, отмечают в Кабмине. Между тем, в Екатеринбурге ситуация на АЗС остается напряженной. Многие заправки в спальных районах стоят пустые, на других бензин появляется периодически. К заправкам очереди примерно на полчаса, жалуются горожане. В субботу на улице Рябинина в Академическом районе Екатеринбурга к заправке «Газпромнефти» очередь была огромной. Машины стояли от проезжей части задолго до въезда на АЗС, пишет Рядин, ссылаясь на автомобилистов. На заправках «Лукойла» в Екатеринбурге установили ограничители. Теперь водители не могут вытащить топливораздаточный рукав, чтобы поднести его с удобной стороны к машине. Из Екатеринбурга запустили ретро-поезд «Уральский экспресс» в Невьянск. Это однодневный туристический маршрут, который включает посещение наклонной башни, земской школы и музея истории Невьянского края. В поезде 5 стилизованных вагонов, вагон-ресторан и вагон-бар. По пути предусмотрена получасовая остановка на станции Шувакиш, где воссоздан вокзал начала 20 века. В Невьянске гостей ждет пешеходно-автомобильная экскурсия. Первые туристы отправились в Невьянск 7 августа. Следующий рейс запланирован на 28 августа, пишет «Новый день». Россияне скупают недвижимость в Таиланде. В январе-июне купили 820 объектов. Это на 46,5% больше год к году. Самой популярной локацией для россиян является остров Пхукет. Средний чек 125 тысяч евро. На Таиланд покупатели переориентировались с других популярных направлений, в частности, Арабских Эмиратов и Индонезии. Среди прочего, Таиланд привлекает стабильными ценами. Они очень медленно растут. Наибольший рост до 3% в год наблюдался последние несколько лет, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. Три столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8, 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Наподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
9: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. dial93.ru.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-06-85-0. 119-021 Москва, улица Муромфун, 11, корпус 2, 0+.
9: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
10: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
11: 103.7 FM. Радио 7.
12: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Желаю всем отличного воскресенья. Вы в компании «Радио Си». Сейчас новости. Людмила Гусева. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Горячая линия открыта после массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Нападению дронов подверглись 10 городских округов. Сбит 201 дрон. В Подольске пострадали 3 человека. В Раменском погиб 83-летний мужчина в частном доме. Пожары после атаки дронов тушат на складе Wildberries в Подольске, а также на складе медикаментов в Домодедово, пишет «Москва-24». Паводковая ситуация в Свердловской области стабилизировалась. За прошедшие сутки от воды освободились 5 приусадебных участков. Новых затоплений не произошло, сообщает МЧС региона, пишет «Московский комсомолец». В Свердловской области остаются затопленными 7 жилых домов, более 700 приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, 1 участок автодороги. Ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами. Ранее сообщалось, что 636 жителей Ирбита, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь по 15 тысяч рублей. В мэрию Ирбита поступило более 1300 заявлений, но в части из них было отказано. Адреса заявителей находятся вне зоны чрезвычайной ситуации. В Екатеринбурге сегодня произошел несчастный случай. В ЖК «Зеленый остров» на Визе разбился молодой мужчина, упав с балкона 13 этажа. Утром местные жители заметили погибшего, рядом с ним лежал ноутбук. По словам жильцов, мужчина, очевидно, поругался с девушкой, пытался перелезть из окна на общий балкон с рюкзаком и ноутбуком, но сорвался. Погибшему не больше 30 лет, девушке примерно 20-25, рассказали порталу Е1 жители подъезда, где жила пара. В СКР воздерживаются от комментариев. По данным источника, предварительно инцидент не носит криминального характера. В предстоящую неделю на Среднем Урале ожидается дождливый и прохладный. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Так, в понедельник, 17 августа, по области ожидаются дожди, температура от плюс 8 до плюс 16, во вторник уже до плюс 20 днем. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и в выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только четверг, 20 августа. Тогда же днем до плюс 24 градусов. В пятницу и выходные по области дожди, погода с прояснениями и снова до плюс 24. Сегодня по церковному календарю день преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. По преданию, он совершил чудесное путешествие по морю к Новгороду на камне. У этого святого просят помощи в путешествиях и переездах. По народному календарю сегодня день Антона Вихровея, орешника или малинника. В этот день замечали погоду. Если ветер холодный и северный, крепким морозом зимой. Теплый южный ветер к мягкой и снежной зиме. Если листья на деревьях уже заметно желтеют, осень придет рано. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет днем небольшой дождь. Дождей в последнее время прям многовато. Ночью будет до плюс 9, днем в Екатеринбурге плюс 16-18.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим канцтовары и учебники, а потом пойдем есть мороженое и прыгать на батутах.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: 5 лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
11: На радио Си.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
10: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
12: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
13: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
14: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Радіо Сі.
1: Золотые хіти в Екатеринбурге на 103.7 FM.
2: Реклама.
3: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: дочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Уралмаш не будет прежним!
6: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
9: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
11: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимур-Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
5: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Идеал93.ру.
7: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
10: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си». Отличного воскресенья. Сейчас время новостей расскажет Людмила Гусева, спонсор ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Добрый день. Горячая линия открыта после массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Нападению дронов подверглись 10 городских округов. Сбит 201 дрон. В Подольске пострадали 3 человека. В Раменском погиб 83-летний мужчина в частном доме. Пожары после атаки дронов тушат на складе «Вайлдберрис» в Подольске, а также на складе медикаментов в Домодедово, пишет «Москва-24». Паводковая ситуация в Свердловской области стабилизировалась. За прошедшие сутки от воды освободились 5 приусадебных участков. Новых затоплений не произошло, сообщает МЧС региона, пишет «Московский комсомолец». В Свердловской области остаются затопленными 7 жилых домов, более 700 приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, 1 участок автодороги. Ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами. Ранее сообщалось, что 636 жителей Ирбита, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь по 15 тысяч рублей. В мэрию Ирбита поступило более 1300 заявлений, но в части из них было отказано. Адреса заявителей находятся вне зоны чрезвычайной ситуации. В Екатеринбурге сегодня произошел несчастный случай. В ЖК «Зеленый остров» на Визе разбился молодой мужчина, упав с балкона 13 этажа. Утром местные жители заметили погибшего. Рядом с ним лежал ноутбук. По словам жильцов, мужчина, очевидно, поругался с девушкой, пытался перелезть из окна на общий балкон с рюкзаком и ноутбуком, но сорвался. Погибшему не больше 30 лет, девушке примерно 20-25, рассказали порталу Е1 жители подъезда, где жила пара. В СКР воздерживаются от комментариев. По данным источника, предварительно инцидент не носит криминального характера. В предстоящую неделю на Среднем Урале ожидается дождливый и прохладный. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Так, в понедельник, 17 августа, по области ожидаются дожди, температура от плюс 8 до плюс 16, во вторник уже до плюс 20 днем. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и в выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только четверг, 20 августа. Тогда же днем до плюс 24 градусов. В пятницу и выходные по области дожди, погода с прояснениями и снова до плюс 24. Сегодня по церковному календарю день преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. По преданию, он совершил чудесное путешествие по морю к Новгороду на камне. У этого святого просят помощи в путешествиях и переездах. По народному календарю сегодня день Антона Вихровея, орешника или малинника. В этот день замечали погоду. Если ветер холодный и северный, крепким морозом зимой. Теплый южный ветер к мягкой и снежной зиме. Если листья на деревьях уже заметно желтеют, осень придет рано. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: Давайте узнаем, что нам завтра, в понедельник, 17 августа, ждать от погоды. Спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Будет облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью до плюс 9, днем до плюс 18.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. Я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
6: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
7: Встречайте! Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
6: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
7: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
10: Лето в разгаре, а цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио 7.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 августа 1902 года родился Юрий Рерих, выдающийся востоковед, лингвист, этнограф, специалист по культуре Тибета и монголовед, старший сын философа и художника Николая Рериха. Удивительно, но Юрий в совершенстве владел 30 европейскими и азиатскими языками и диалектами. Он получил образование в ведущих вузах мира – Лондонском университете, Гарварде и Сорбонне. Как и родители, он всю жизнь мечтал вернуться в Россию, и только ему – единственному из семьи это удалось в августе 1957-го, благодаря поддержке Хрущева. Ученый переехал из Индии в Москву, привез в СССР обширное наследие родителей, в том числе около 500 картин отца. Стал работать в Институте востоковедения, но, не прожив на родине и 3 лет, умер в 57 от инфаркта. Слухи ходили разные, даже об отравлении, а последователи учения Рерихов говорили, что Юрия, человека больших духовных способностей, срочно вызвали из нашего мира на работу в иных планах бытия. После скоропостижной смерти ученого из его квартиры многое из наследия Рерихов было утрачено, разграблено. Но в России работают несколько музеев семьи, в том числе в Москве на ВДНХ и в Петербурге на Васильевском острове.
1: Реклама.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки. И международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. 3 столетия искусства. Множество миров. И один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. 0+.
8: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
9: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
8: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
10: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
8: В районе построен новый детский сад.
9: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
11: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
12: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
13: Ну, а ты?
12: А я ему: стоп, не будем торопить события.
14: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
12: Так о чем мы?
14: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера. Мир русской сказки. И финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8. 0+.
10: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
12: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
13: А еще там дают подарки за покупку.
14: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
15: Золотая коллекция «Радио Си».
16: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
17: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
5: 18+. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: 103.7 FM. Радио Си.
7: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
8: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Вы слушаете «Радио Си». Отличного дня. Сейчас время новостей. Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Ночная атака дронов ВСУ на Россию стала самой массированной за год. Силы ПВО сбили 822 беспилотника над разными регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Уничтожены дроны, в том числе над Владимирской областью, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Рязанской. Особенно массированной атаке подверглись столичные регионы, Ростовская область. Над Москвой и Подмосковьем сбит 201 дрон, над Ростовской областью 150. В подмосковном Раменском дрон упал на частное подворье, погиб пенсионер. Три человека в Подмосковье пострадали. В Ростовской области три человека погибли. Один госпитализирован, пишет «Москва-24». В Екатеринбург постепенно возвращается горячая вода, пока в отдельные районы микрорайона. В железнодорожном районе, в некоторых домах, далее в Пионерском тоже начала поступать, сообщают горожане в соцсетях, пишет Ядин. В мэрии подтвердили информацию, дают в дома, как только появляется техническая возможность, отметили в горадминистрации. Напомню, почти половина екатеринбуржцев осталась без горячей воды из-за аномальных ливней, которые подняли со дна водоемов грязь и забили фильтры водоканала. Ранее сообщалось, что горячую воду повсеместно вернут в город после 20 августа. На въезде в Нижний Тагил сегодня утром ограничивали движение из-за ДТП. Авария случилась в 10 утра на 12-м километре южного подхода к Нижнему Тагилу в сторону Никола-Павловского. Как выяснилось, 47-летний мужчина за рулем автомобиля ФАП перестраивался из левой в правую полосу и не уступил дорогу попутной иномарке «Форд». За рулем была женщина, которая 66 лет. Ее осмотрели медики, пишет Ядин. На предполагаемого виновника аварии составили несколько административных протоколов. На дорогах часто встречаются нарушения, когда автомобилисты перестраиваются в уже занятую другим транспортом полосу, отмечают автоправозащитники. Крупный ангарный комплекс для новых российских самолетов МС-21 построят в аэропорту Кольцово. Об этом рассказал губернатор Паслер в своем обращении к авиаторам в честь Дня воздушного флота. Это позволит поддерживать летную годность воздушных судов, проводить их ремонт и диагностику, отметил губернатор. Стройка начнется в ближайшее время с участием аэропорта Кольцово и авиакомпании «Уральские авиалинии». МС-21 – это магистральный самолет 21 века, дальность полета до 5100 километров, крейсерская скорость 870 км в час, вместимость 163 кресла при типовой двухклассной компоновке, 211 кресел при одноклассовой, отмечает московский комсомолец. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. О завершении дискографии коллектива объявил на концерте в Лужниках лидер Роман Белык. При этом он добавил, что группа возьмет небольшую паузу в концертной деятельности на год или два, но обязательно вернется с гастролями. Напомню, группа «Звери» была основана в 2000 году. Всего в ее дискографии 9 полноформатных альбомов, 6 мини-альбомов. Последней пластинкой стал лайв-альбом «Лужники 2024». Официальный доллар в выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама.

0: и Паривит.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, днем в понедельник небольшой, но все-таки дождь, ночью до плюс 9, днем до плюс 18.
3: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
12: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
3: Дивы, три курочки, Мариам Мирабова, Этери Берешвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: 103.7 FM. Радио Сити.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: пожаловать на 103.7 FM. Это Радио Си. Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Мурфунзе, 11, корпус 2, 0+.
8: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
9: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Син на 103.7 FM. Сейчас новости, с ними нас познакомит Людмила Гусева. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. ВСУ впервые использовали британские беспилотники для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает сегодня еженедельник Sunday Times, ссылаясь на источники. По данным издания, среди использованных дронов был Ниян, который производит в графстве Уилтшир компания Cullen Lens. Якобы дрон применялся для ударов по нефтезаводам в Волгограде и Ярославле. Использование британских беспилотников против России может заставить Москву рассматривать заводы по производству таких дронов в Британии как легитимные цели, отметил маршал авиации в отставке Грег Бэквелл. Но другие источники газеты считают маловероятным прямую военную конфронтацию России и НАТО, пишет Москва-24, ссылаясь на Sunday Times. Первый за полтора года авиарейс прибыл из Дамаска в Москву. Его провела компания «Сирийские авиалинии», сообщили в пресс-службе Минтранспорта России. Борт прибыл в Шереметьево. Сирия стала 37-й страной, с которой Россию связывает прямое авиасообщение, отмечено в сообщении ведомства. В посольстве России в Дамаске назвали возобновление прямого авиасообщения знаковым событием в двусторонних отношениях, пишет РИА Новости. Прямое пассажирское авиасообщение между Дамаском и Москвой было прекращено в декабре 2024 года из-за ситуации в республике. Теперь полеты на судах Аэробус А320 будут организованы один раз в неделю по воскресеньям. Молодому человеку, который разбился, упав с балкона высотки на Визе в Екатеринбурге, было всего 19 лет. Трагедия случилась вечером в субботу в ЖК «Зеленый остров 12». Там юноша жил со своей девушкой. Как рассказали порталу «Е1 друзья» погибшего, он был спортсменом, увлекался футболом, занимался борьбой в ДК «Уралец». Всегда был импульсивный, рисковый, иногда чересчур. По словам девушки, после ссоры ее парень пытался перелезть на соседский балкон со своими вещами, но сорвался вниз и погиб на месте. В СКР комментариев пока не дают. На предстоящей неделе в центре Екатеринбурга пройдет традиционный ежегодный книжный фестиваль «Красная строка». В этом году он объединит более 160 издательств. На площадке проведут 5 лекториев, всего будет 180 мероприятий. Тема фестиваля нынче «Эта музыка» будет вечной и приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале в этом году ждут 90 тысяч гостей. Мероприятие «Красная строка» состоится с пятницы 21 августа по воскресенье 23, пишет «Комсомольская правда». Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так, в самом начале следующего месяца, 2 сентября, россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой. Через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно будет наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной. Свет Луны в это время по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар в выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио Си прогноз погоды, спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью в Екатеринбурге плюс 7-9, днем плюс 16-18.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим новый ноутбук, а потом пойдем есть мороженое и смотреть концерт.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусная, 20 таблеток.
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
13: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. dial93.ru.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый выставочный проект «Другие миры. От Хогарта до наших дней». Уильям Хогарт. Люди, нравы и страсти Англии 18 века. Мир русской сказки и международный конкурс «Экслибриса» с участием художников разных стран. Три столетия искусства, множество миров и один главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
4: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Мурафунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: в Екатеринбурге на 103.7 FM.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. Я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны «АСМ Мебель».
8: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В «АСМ Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Желаю приятного вечера. Спасибо, что проводите его в компании «Радио Си». Сейчас новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый вечер. Российское правительство разрешило перевозчикам автотоплива ездить с перегрузом. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. В период с 10 августа и по 31 декабря перевозящие бензин, дизель, а также авиакеросин грузовики освобождены от веса габаритного контроля. Послабление связано с текущей ситуацией на топливном рынке. Ее обсудили на совещании с вице-премьером Александром Новаком. Пресс-служба Кабмина сообщила, что нефтекомпании сейчас наращивают поставки в самые проблемные регионы. Для уборочной компании топлива хватает. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа. Горожане сообщают о возобновлении подачи горячего водоснабжения в некоторые дома Железнодорожного района, а также Пионерского микрорайона и Ленинского района. В горадминистрации подтвердили информацию, отметили, что горячую воду возвращают в дома по мере появления технической возможности. Ранее в Екатеринбурге, напомню, были продлены сроки отключения горячей воды. Это связано с отключением холодного водоснабжения. В компании «Энергосбыт» обещали восстановить горячее водоснабжение по городу к 5 вечера четверга 20 августа, пишет «Московский комсомолец». В Верхней Пышме передано в суд дело пенсионера, расстрелявшего уличного пса. По версии следствия, инцидент случился в ноябре прошлого года в СНТ «Звездочка». Житель Среднеуральска 1959 года рождения стрелял в уличную собаку из окна своего автомобиля «Шевроле Нива». Местные жители пытались спасти пса, увезли в ветклинику, но он не выжил. В прокуратуре сообщили, что обвиняемый совершил это деяние, цитирую, «игнорируя принципы гуманного обращения с животными и выражая явное неуважение к обществу». В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал и отрицал сам факт нахождения в СНТ, пишет «Реальный Тагил». Тысячи людей собрались сегодня в Уэльсе попрощаться с Бонни Тайлер. В прибрежный родной город певицы Суонси привезли гроб с ее телом. Поклонники выстроились вдоль улиц, забросали катафалк цветами, хором спели главный хит Бонни «Total Eclipse of the Heart», в переводе «Полное затмение сердца». Прощание с певицей состоится в понедельник, 17 августа, в городском соборе. Вход будет только по приглашениям, но трансляцию службы покажут вблизи храма на площади Святого Давида, пишет британская «Гардиан». Напомню, Бонни Тайлер скончалась на 76-м году жизни. Она не справилась с инфекцией, которая развилась после разрыва аппендикса. Самый модный принт предстоящей осени в одежде – это узор из ромбов, так называемый аргайл. Об этом сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, на полках магазинов в России уже начинает появляться трикотаж с этим орнаментом. На него точно стоит обратить внимание, советует эксперт. Ранее в августе редакторы журнала Vogue назвали самый модный цвет волос на осень. И это, по их мнению, рыжий оттенок, который становится востребованным в фэшн- и киноиндустрии, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
2: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на завтра, понедельник. Спонсор ООО «Столицы», официальный дилерский центр «Грузомол». Будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 9, днем до плюс 18. Не жарко.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380-80-66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Ну вы сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897.
6: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Берешвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираиф». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Добрый день.
9: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусная, 20 таблеток.
8: Такого не существует.
9: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
10: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
11: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Международный центр искусств «Главный проспект» представляет новый проект «Другие миры от Хогарта до наших дней». Более 200 работ великого английского мастера, мир русской сказки и финал международного конкурса «Экслибриса». 3 столетия искусства в одном пространстве. «Главный проспект», Екатеринбург, Ленина 8, 0+.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

Золотая коллекция «Радио Си».

0: Сейчас на радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете «Радио Си». Сейчас время новостей расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ по всей России. Масштабные рейды направлены на пресечение серьезных нарушений, в том числе выявление пьяных автомобилистов. Рейды организованы в том числе в Свердловской и Челябинской областях. Инспекторы призывают граждан сообщать о водителях, которые подозрительно ведут себя на дороге. За езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Напомню, ранее Госдума приняла поправки, упрощающие процесс проверки водителей на опьянение, пишет газета.ру. ДТП с участием трамвая и велосипедиста произошло сегодня днем в Екатеринбурге на Визе. Как сообщили порталу Е1 очевидцы, инцидент случился на улице Кирова. На месте работают сотрудники ГАИ. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Подробности пока неизвестны. В Екатеринбурге по решению суда временно остановлена еще одна стройка в Ботаническом. На перекрестке улиц 8 марта и Юлиуса Фудчика рядом с Ботаническим садом Уруран. Судебное разбирательство инициировала региональная прокуратура. Потребовала расторгнуть договор аренды земли между застройщиком и ему ГИСО. Застройщик планировал построить в этом месте паркинг. В июне жителям ЖК «Ботаника Гринхаус» также удалось добиться отмены стройки жилой высотки возле Ботанического сада Уруран. Новая многоэтажка высотой 34 этажа перекрывала бы красивый вид жителям, ранее купившим квартиры в другой высотке, пишет Уралвеб. Крупный ангарный комплекс для новых российских самолетов МС-21 построят в аэропорту Кольцово. Об этом рассказал губернатор Паслер в своем обращении к авиаторам в честь Дня воздушного флота. Это позволит поддерживать летную годность воздушных судов, проводить их ремонт и диагностику, пишет московский комсомолец. Дальность полета самолета МС-21 до 5100 километров, крейсерская скорость 870 километров в час, вместимость 163 кресла при типовой двухклассной компоновке, 211 кресел при одноклассовой, отмечает агентство. В Госдуме прокомментировали карту НАСА, на которой Крым изображен как часть России. Это справедливое и правильное решение со стороны НАСА. Наконец, созрели признать очевидный факт и действующую реальность, заявил член Комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Его цитируют РИА Новости. Ранее НАСА во время трансляции солнечного затмения показала карту, на которой Крымский полуостров был отделен от остальной территории линией, которой обозначаются границы между государствами. Между тем, Роскосмос показал, как выглядело солнечное затмение с орбиты. Видео в воскресенье появилось в соцсетях компании. На кадрах тень Луны постепенно проплывает над поверхностью Земли. Напомню, затмение было в среду, 12 августа, на закате. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит». Строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 7-9, днем плюс 16-18.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Студию «Улетаю» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Сейчас давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю. На Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кто знает, какие марки действительно надежные? Конечно, таксопарки. Данные об автомобилях, которые лучше всего выдерживают интенсивную эксплуатацию, опубликовал портал Autonews. Возглавляют список Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan. А классом выше – Skoda Octavia и Toyota Camry. В парках немало экземпляров, которые пробежали больше 500 000 километров без капитального ремонта. А что из нового поколения? Китайские модели тоже начинают доказывать свою выносливость. Хавейл Джолион, линейка BLG, а также седаны Cherry Ariza 8 и Hunza H5 без серьезных проблем выдерживают пробеги около 300 тысяч километров. Однако их обслуживание обходится дороже, а межсервисный интервал короче. В общем, старая инженерная школа по-прежнему держит планку, а новым маркам еще только предстоит доказать свою экономическую выгоду в долгой перспективе.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Желаю вам приятного вечера, даже несмотря на довольно прохладную погоду. Вы слушаете Радио Си, дальше Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. Новинка.
1: Реклама.

0: что снова не получится.
1: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по Земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров, легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
2: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Желаю всем приятного вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас время новостей. Людмила Гусева. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа. Об этом сообщили в воскресенье жители, в частности, Железнодорожного и Ленинского районов, а также Пионерского микрорайона. В мэрии сказали, что горячую воду возвращают в дома по мере появления технической возможности, пишет Ядин. Между тем, порталу 66 рассказали в компании Т+, что официально горячее водоснабжение еще не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то УК начала подавать воду без уведомления, отметили в компании. На фоне долгого отсутствия горячей воды в Екатеринбурге, напомню, возник ажиотажный спрос на водонагреватели. Представители бизнеса Запада могут вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Россия больше не хочет заниматься отверточной сборкой деталей зарубежного производства и готова организовать совместное предприятие с западными компаниями и в его рамках осуществлять передачу технологий и концессий, пишет агентство ТАСС. В июле Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса с 2022 года, права на обратный выкуп долей и акции в капиталах компании. Когда документ вступит в силу, зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок только через суд, отмечает агентство. Повышение минимального размера оплаты труда МРОТ в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, пишет «Москва-24». Предстоящая неделя на Среднем Урале ожидается дождливой и прохладной. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию Свердловской области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только 20 августа, четверг, тогда же днем до плюс 24. В пятницу и выходные также до плюс 24, но с дождями. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью в Екатеринбурге плюс 7-9, а днем плюс 16-18. Такое вот уральское лето.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в «Карнавале» купим все для творчества и книги, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: С ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Берешвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
1: Малых Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Вы слушаете «Радио Си». Сейчас время финального выпуска новостей. Спонсор ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа. Об этом сообщили в воскресенье жители, в частности, Железнодорожного и Ленинского районов, а также Пионерского микрорайона. В мэрии сказали, что горячую воду возвращают в дома по мере появления технической возможности, пишет Ядин. Между тем, порталу 66 рассказали в компании Т+, что официально горячее водоснабжение еще не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то УК начала подавать воду без уведомления, отметили в компании. На фоне долгого отсутствия горячей воды в Екатеринбурге, напомню, возник ажиотажный спрос на водонагреватели. Представители бизнеса Запада могут вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Россия больше не хочет заниматься отверточной сборкой деталей зарубежного производства и готова организовать совместное предприятие с западными компаниями и в его рамках осуществлять передачу технологий и концессии, пишет агентство ТАСС. В июле Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса с 2022 года, права на обратный выкуп долей и акции в капиталах компании. Когда документ вступит в силу, зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок только через суд, отмечает агентство. Повышение минимального размера оплаты труда МРОТ в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, пишет «Москва-24». Предстоящую неделю на Среднем Урале ожидается дождливой и прохладной. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию Свердловской области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только 20 августа, четверг, тогда же днем до плюс 24. В пятницу и выходные также до плюс 24, но с дождями. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
0: Сейчас о погоде на «Радио Си». Спонсор ООО «Столица». Официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 7-9, днем плюс 16-18. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю вам приятного вечера. Вы в компании Radio C, только что Portugal The Man. Сейчас минута драйва. Слово нашему автообозревателю на Radio C. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто знает, какие марки действительно надежные? Конечно, таксопарки. Данные об автомобилях, которые лучше всего выдерживают интенсивную эксплуатацию, опубликовал портал Autonews. Возглавляют список Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan. А классом выше – Skoda Octavia и Toyota Camry. В парках немало экземпляров, которые пробежали больше 500 000 километров без капитального ремонта. А что из нового поколения? Китайские модели тоже начинают доказывать свою выносливость. Хавейл Джолион, линейка BLG, а также седаны Черри Ариза 8 и Хунца H5 без серьезных проблем выдерживают пробеги около 300 тысяч километров. Однако их обслуживание обходится дороже, а межсервисный интервал короче. В общем, старая инженерная школа по-прежнему держит планку. А новым маркам еще только предстоит доказать свою экономическую выгоду в долгой перспективе.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше пронзительный хит от Юлии Савичевой «Высоко» на «Радио Си».
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-500.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки, неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы, время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы, это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы, период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы, неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги, настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи. Неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы. Привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
4: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО КПК «Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнаете, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Желаю вам отличного вечера. Вы в компании Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, понедельник, 17 августа. Будет облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью до плюс 9, днем в Екатеринбурге плюс 16-18. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио 7.

0: Сейчас на радиусе инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си. Сейчас давайте разберемся с погодой на завтра, понедельник. Будет она примерно такой же, как и сегодня. Обещают облачный день с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью до плюс 9, днем в Екатеринбурге плюс 16-18.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Овены, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки. Неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы. Время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы, это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы, период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы. Неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги. Настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи. Неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы. Привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
0: Радио Си.

0: Желаю вам отличного вечера. Спасибо, что проводите его в компании «Радио Си». Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью до плюс 9, днем в понедельник в Екатеринбурге до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем наше море.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си. Юша.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.